Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

0: смотришь в зеркало. Тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

украсить твое одиночество, только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково,

0: нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.
1: Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.

0: Екатеринбурге 7 часов утра. Новости.
1: Здравствуйте. В ближайшие недели ожидаются новые переговоры представителей России и США по устранению раздражителей в отношениях. Об этом сообщил замглавы МИДа России Сергей Рябков. По его словам, встречи такого рода приобрели регулярный характер. Дипломат назвал их полезными, но отметил, что темп продвижения с содержательной точки зрения ниже желательного и ниже ожидаемого. Тем не менее, нужно двигаться дальше, отметил Рябков, пишет РИА Новости. Продолжается работа по поиску российских бойцов в так называемом «теневом плену» на Украине. Возвращены на родину уже 9 военнослужащих, сообщила в воскресенье уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова. Ведется поиск людей, которые могут месяцами находиться в закрытых местах содержания и считаться пропавшими без вести. Информация о них передается украинской стороне, отметил омбудсмен. 17 сентября на белорусско-украинской границе в пункте пропуска «Новая Гута» прошла гуманитарная акция. К родным из России на Украину отправились 15 граждан, с Украины вернулись 3 человека, пишет агентство ТАСС. Свердловские синоптики продлили штормовое предупреждение о загрязнении воздуха. На этот раз до 20.00 вторника, 22 сентября. В регионе установилась теплая сухая погода, неблагоприятная для рассеивания вредных примесей в атмосфере. Во время смога рекомендуется не открывать окна, отказаться от курения и пить больше воды. Между тем, предупреждения о смоге могут продлить и дальше. Сухая теплая погода с дневными отметками около плюс 20, иногда выше-ниже, в прогнозах до конца рабочей недели. К выходным температура немного понизится, но дождей в прогнозах пока нет, обещает Росгидромет. В Екатеринбурге водители возмущены запретом на канистры на АЗС, поскольку в них заливают еще и топливо для газонокосилок и моторных лодок, пишет Е1. Напоминает, что на АЗС ввели запрет на канистры в разгар топливного кризиса, когда водители приезжали на заправки сразу с несколькими емкостями и появились спекулянты с канистрами. Сегодня же водители задаются вопросом, почему при наличии лимита на отпуск бензина 40 литров на машину нельзя часть топлива залить в канистру. В то же время эксперты портала Е1 не исключают возникновение третьей волны топливного кризиса. Умеренный рост аппетита осенью – это норма, рассказала гастроэнтеролог, эксперт лаборатории гемотест Екатерина Кашух. Одной из главных причин является сокращение светового дня. При этом может снижаться уровень витамина D, а он, в свою очередь, влияет на выработку гормона сытости – лептина, пояснила специалист. Также из-за отсутствия солнца может падать уровень серотонина, который отвечает за хорошее настроение, и организм пытается поднять его доступным способом через еду, особенно углеводы. Вторая причина роста аппетита – похолодание. На поддержание тепла организм тратит больше энергии, отмечает специалист, пишет Rush Today. Официальный курс доллара 84,20, евро 96,67.
2: Сегодня, 21 сентября, ожидается переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Днем 18-20 градусов выше нуля.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: радио «Лето» только хиты. А далее «Суперхит».
1: Спонсор выпуска – Екатеринбургский деловой мир. Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».

0: Радио Лето. Реклама.
1: Екатеринбургский медицинский центр.
2: Хирургическая косметология. Если вас беспокоит образование на коже, папилломы, родинки, атеромы и любые другие проблемы, удаление в день обращения. Квалифицированные хирурги, чистота, вежливость персонала.
3: Адреса клиник по единому телефону 379-0770 и на сайте ecometcenter.ru.
4: Возможно противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Слушайте «Радио Лето» в умных колонках. В умных колонках. Просто скажите «Включи «Радио Лето»» для слушателей старше 12 лет.
5: Все включено, шоу «Радио Лето». Все включено, шоу.
6: 7 часов 12 минут в Екатеринбурге. Доброго утра всем, кто уже проснулся. Особенно доброго утра желаю всем, кто уже за рулем, кто уже мчится на работу. А может быть, вы не за рулем, может быть, вы в автобусе едете или трамвае. В любом случае, пускай путь ваш будет добрым, и пускай сегодняшний день, а это, между прочим, понедельник. Почему-то его считают тяжелым днем, но я бы поспорила. Пускай день будет по-настоящему хорошим. Сегодня был фантастически прекрасный рассвет. Я с утра вышла на балкон и просто не могла себя заставить оторваться от этой красоты и начать уже собираться на работу. В общем, если вы это наблюдали, как говорится, ставьте лайк, потому что рассвет был просто фантастический. Я уверена, что и день будет такой же. По крайней мере, я этого от всей души вам желаю и постараюсь сделать все возможное, чтобы пока вы слушаете «Радио Лето» 98.9 FM, настроение у вас только улучшалось.
0: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Карта дня.
1: 7 часов 20 минут в Екатеринбурге. Сегодня 21 сентября 2026 года. Это мощный день укрепления внутренних опор, закладки долгосрочного фундамента и проявления скрытой силы. Число сегодняшнего дня – 4. Вибрация четверки требует дисциплины, структуры и наведения порядка. Это идеальное время для планирования, обустройства дома, решения финансовых вопросов и укрепления семейных традиций. Постарайтесь избегать лени и хаоса. Четверка любит надежность. Прогноз для всех знаков зодиака по стихиям. Представители стихии огня – это Овен, Лев и Стрелец. Направьте свои амбиции на решение карьерных задач и долгосрочные цели. Здесь вас ждет прорыв. Не торопите события. Стройте фундамент будущих успехов постепенно. Телец, Дева и Козерог – это представители стихии Земли. Это ваш день. Любые практические дела будут спориться, если вы проявите ясность ума и эмоциональную стабильность. Доверьтесь своему профессионализму и не бойтесь брать на себя ответственность. Близнецы, Весы и Водолеи – стихия воздуха. Постарайтесь меньше распыляться на пустые разговоры и сосредоточиться на конкретных, осязаемых задачах. Любые юридические вопросы, договоренности и честные сделки завершатся в вашу пользу. Рак, Скорпион и Рыба – это стихия воды. Благоприятный момент для укрепления связи с близкими, посещения родительского дома или работы. Работа со своими внутренними блоками. Отпустите старые обиды и позвольте себе наполниться безусловной любовью. Девиз сегодняшнего дня от карт Таро. Сила воли обуздает любой хаос. Материальные успехи ждут тех, кто готов честно трудиться. Хорошего вам понедельника.
0: Радио Лето. Реклама.
2: Казанова.

0: старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: С 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре «Форум красоты» – выставка-продажа профессиональной косметики и оборудования для салонов красоты и клиник, демонстрация новинок, бесплатные консультации для всех интересующихся уходом за кожей, а также мастер-классы. Все это «Форум красоты» с 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре, улица Бориса Ельцина, 3, 12+.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Удивительный мир. Удивительный мир.
1: 7 часов 30 минут в Екатеринбурге. Это радио «Лето». Меня зовут Юлия Никонорова. Удивительно, но слишком долгий и слишком короткий сон одинаково ускоряют наше старение. Так показало большое исследование, которое провели ученые среди 500 000 человек. Их биологический возраст оценивали по показателям 17 органов и 23 биомаркерам. И вот что показало это объемное исследование. Хуже всего показатели оказались у тех, кто регулярно спал меньше 6 или больше 8 часов в сутки. Ну, а наиболее благоприятным оказался сон продолжительностью примерно 6,5-7,8 часа. Именно в этом диапазоне признаки ускоренного старения встречались реже. Привет всем, кто сегодня не выспался, кто так же, как и я, спал менее 6 часов. Держимся, ребята, и стараемся не поддаваться старости.

Так обидеть тебя.

0: Тихоня Никанорова. Это радио «Лето» 98,9 FM. Всем отличного понедельника, легкого и приятного. Уже в следующем часу вас ждет игра «Не шведский стол». Можно будет выиграть призы. А заодно узнаете, какой праздник мы будем отмечать сегодня и кто такой передромофил.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете радио «Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 8 часов утра.
1: Спонсор выпуска ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
0: Новости.
2: Здравствуйте. В ближайшие недели ожидаются новые переговоры представителей России и США по устранению раздражителей в отношениях. Об этом сообщил замглавы МИДа России Сергей Рябков. По его словам, встречи такого рода приобрели регулярный характер. Дипломат назвал их полезными, но отметил, что темп продвижения с содержательной точки зрения ниже желательного и ниже ожидаемого. Тем не менее, нужно двигаться дальше, отметил Рябков, пишет РИА Новости. Продолжается работа по поиску российских бойцов в так называемом «теневом плену» на Украине. Возвращены на родину уже 9 военнослужащих, сообщила в воскресенье уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова. Ведется поиск людей, которые могут месяцами находиться в закрытых местах содержания и считаться пропавшими без вести. Информация о них передается украинской стороне, отметил омбудсмен. 17 сентября на белорусско-украинской границе в пункте пропуска «Новая Гута» прошла гуманитарная акция. К родным из России на Украину отправились 15 граждан, с Украины вернулись.

0: 3 человека, пишет агентство ТАСС. Свердловские синоптики продлили штормовое предупреждение о загрязнении воздуха. На этот раз до 20.00 вторника, 22 сентября. В регионе установилась теплая, сухая погода, неблагоприятная для рассеивания вредных примесей в атмосфере. Во время смога рекомендуется не открывать окна, отказаться от курения, пить больше воды. Между тем, предупреждения о смоге могут продлить и дальше. Сухая, теплая погода с дневными отметками около плюс 20, иногда выше, ниже. В прогнозах до конца рабочей недели. К выходным температура немного понизится, но дождей в прогнозах пока нет, обещает Росгидромет. В Екатеринбурге водители возмущены запретом на канистры на АЗС, поскольку в них заливают еще и топливо для газонокосилок и моторных лодок, пишет Е1. Напоминает, что на АЗС ввели запрет на канистры в разгар топливного кризиса, когда водители приезжали на заправки сразу с несколькими емкостями и появились спекулянты с канистрами. Сегодня же водители задаются вопросом, почему при наличии лимита на отпуск бензина 40 литров на машину нельзя часть топлива залить в канистру. В то же время эксперты портала Е1 не исключают возникновение третьей волны топливного кризиса. Умеренный рост аппетита осенью – это норма, рассказала гастроэнтеролог, эксперт лаборатории гемотест Екатерина Кашух. Одной из главных причин является сокращение светового дня. При этом может снижаться уровень витамина D, а он, в свою очередь, влияет на выработку гормона сытости – лептина, пояснила специалист. Также из-за отсутствия солнца может падать уровень серотонина, который отвечает за хорошее настроение, и организм пытается поднять его доступным способом через еду, особенно углеводы. Вторая причина роста аппетита – похолодание. На поддержание тепла организм тратит больше энергии, отмечает специалист, пишет Rush Today. Официальный курс доллара 84.20, евро 96.67.
1: Реклама. Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 699 тысяч рублей и ТО 0 в подарок. Плюс полный бак бензина в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400. Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
2: Спонсор прогноза погоды АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Сегодня, по сведениям синоптиков, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность без осадков. Ветер будет неустойчивый, слабый. Днем температура 18-20 градусов выше нуля.
1: Реклама. Начинаем с главного. Переулок Черниговский, 12. Полезный адрес, особенно для жителей Уралмаша.
3: Запомните и приходите в современный диагностический центр «Здоровье 365». Консультации специалистов, все виды анализов, обследования на экспертном оборудовании, УЗИ, эндоскопия под седацией, КТ и МРТ.
1: Центр диагностики «Здоровье 365» на Уралмаше. Екатеринбург, переулок Черниговский, 12. Запись по телефону 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

0: 8:12 в Екатеринбурге. Это радио «Лето» 98,9 FM. Меня зовут Юлия Никонорова. Через несколько минут буквально расскажу вам, какой сегодня праздник. И если вы... я намекаю. И если вы что-то коллекционируете, то готовьте. Сегодня будем, отмечать.
1: Вы слушаете радио «Лето».

0: Праздник, праздник. Каждый день. Каждый день.
1: 8:21 в Екатеринбурге. Это радио «Лето», и у нас здесь действительно праздник каждый день. Сегодня мы отмечаем День коллекционера в России. Это неофициальный праздник. Все, кто увлечен собиранием марок, монет, книг, винила и всяких других ценных, ну, для этого человека вещей. Всех остальных, конечно, это страшно бесит, как правило. В общем, любопытно, что для каждого вида коллекции существует свое отдельное название. Иногда звучат эти названия очень экзотично. Ну, понятно, там, бонист, например, он коллекционирует бумажные деньги и банкноты, боны. Фалерист собирает ордена, медали, значки, нагрудные знаки. Скрипофил коллекционирует старинные ценные бумаги, акции и облигации. Вот этот мой любимый передромофил вообще звучит как какая-то сексуальная девиация, но он собирает билеты на общественный транспорт, проездные, талоны и так далее. Глюкофил, как вы думаете, кто такой? Человек, который коллекционирует порционные сахарные пакетики из кафе и самолетов. Компонофил собирает колокольчики, я таких знаю. Плакофил собирает пробки от игристого. А вексилолог коллекционирует и изучает флаги, знамена и вымпелы. Ну и, наконец, наверное, самое последнее, что я вам расскажу. Кофрокартист. Он коллекционирует туристические наклейки с чемоданов и отелей. В общем, в любом случае, что бы вы там ни коллекционировали, хоть вкладыши от жвачек, хоть наполнение из киндер-сюрпризов, это важно.

0: Радио Лето. Реклама.
1: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
2: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: С 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре форум красоты, выставка-продажа профессиональной косметики и оборудования для салонов красоты и клиник, демонстрация новинок, бесплатные консультации для всех интересующихся уходом за кожей, а также мастер-классы. Все это форум красоты с 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре, улица Бориса Ельцина, 3, 12+.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет! Вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Замечали, как ваш кот или пес внезапно превращается в пушистую ракету и на бешеной скорости штурмует диваны? Наблюдательные хозяева видят это регулярно. И вот для этого безумия существует слово, которое появилось сравнительно недавно, но уже закрепилось в нашем лексиконе. Встречайте неодушевленное существительное мужского рода «зумис». В словарях его еще пока нет, но пришло оно к нам из английского от глагола, который обозначает «мчаться со свистом». Как понять, что вот он, зумис, начался? У питомца округляются глаза, прижимаются уши, и он яростно носится кругами или зигзагами, как будто находясь на своей волне. Одинаково часто такое случается и у кошачьих, и у собак. Так они сбрасывают лишнюю энергию, стресс после купания или просто бурно радуются вашему возвращению. Буквально несколько минут в норме это длится у обычных животных. Так что не пугайтесь, ваш питомец в порядке, просто у него начался зумис. Часто ли вы замечали такое за своим питомцем? А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Это игра «Не шведский стол». У нас есть звонок. Как вас зовут? Здрасте.
1: Здравствуйте, меня зовут Геннадий.
0: Очень приятно, Геннадий. Итак, еще раз повторю, для вас вопрос каверзный. Итак, мы сегодня изучаем казахскую кухню. И что же такое куэрдак? Это жаркое из субпродуктов, обжаренное на жире. Это кусочки теста в бульоне с мясом или мешочки с рубленым мясом и луком, приготовленные на пару.
1: Ой, честно скажу, что я не силен в кухне, но мне кажется, если я все-таки попаду, это будет, наверное, первый вариант.
0: Да, Геннадий, вы совершенно правы. Это жаркое из субпродуктов, из печени, почек, легких и мяса, обжаренное на курдючном жире. Вот это попадание действительно.
1: Прекрасно.
0: Я вас поздравляю, замечательно. Геннадий, скажите, пожалуйста, чем заняты сейчас? Куда планируете сегодня в течение дня отправиться? Поделитесь планами.
1: На данный момент, конечно, я думаю, жаркое это вряд ли сделаю. Ну, просто сейчас пытаюсь сделать завтрак. А потом уже, естественно, прогуляться по прекрасному Екатеринбургу.
0: Хорошо. И вы отдыхаете? У вас отпуск? Что вы можете гулять в рабочее время?
1: Да, выпал мне шанс приехать в гости. И вот погода просто... прекрасно, для того, чтобы прогуляться.
0: Все отлично совпало. Геннадий, не кладите трубочку, я вам

0: эстрады. На правах рекламы расскажу, что вас ждет яркое ностальгическое шоу, где на сцене оживут любимые советские шлягеры и культовые песни с кинематографа той эпохи. Концерт пройдет 26 и 27 сентября на сцене театра эстрады для зрителей старше 6 лет. Спасибо вам большое за участие в нашем нешведском столе. Не кладите трубочку, я объясню, как вы сможете забрать свои честно выигранные билеты.
1: Огромное вам спасибо.

0: Екатеринбурге 9 часов утра. Новости.
1: Здравствуйте. Центр избирком обработал почти 80% протоколов на выборах в Госдуму. Об этом сообщает РИА Новости. Четыре партии преодолевают барьер в 5% и проходят в Госдуму по спискам. Об этом свидетельствуют данные ЦИК. Среди них «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди». Таким образом, в Госдуме 9-го созыва предварительно будут партии из нынешнего, кроме «Справедливой России». Всего в единый день голосования предполагалось заместить почти 21 тысячу депутатских мандатов и выборных должностей. С января до конца июля банки в Свердловской области выдали больше 21,5 тысячи ипотечных кредитов. Их общая сумма составила 83 миллиарда рублей. Это на 45% больше, чем годом ранее, пишет «Коммерсант Урал» со ссылкой на заместителя начальника Уральского главного управления Банка России Сергея Коровина. По объему выдачи ипотеки Средний Урал входит в топ-10 по России, находится на 6-м месте. В целом же на 1 августа задолженность уральцев перед банками составляет 1 триллион и 200 миллиардов рублей. Мэрия ждет от жителей Екатеринбурга предложение на тему ограничений для электросамокатов на улицах города. Власти уральской столицы запустили общественное обсуждение новых правил для движения СИМ. В документе есть определение средства индивидуальной мобильности, требования к местам их размещения. По мере работы с новым документом власти Екатеринбурга готовы направить в областную думу предложение по изменению в областной закон об административных правонарушениях. Общественное обсуждение продлятся до 29 сентября, пишет агентство ЕА. Мошенники придумали новую схему обмана, обещая выплаты от Международного валютного фонда. Жертвам рассылают письма от имени организации и обещают выплатить по 100 тысяч долларов тем, кто пострадал от действий мошенников. В рассылке утверждают, что якобы компенсацию одобрили на встречах ООН в Женеве, а получателя уже внесли в список из 450 человек, пишет РИА Новости. Бывший глава Роспотребнадзора и академик Российской академии наук Геннадий Онищенко порекомендовал россиянам не собирать грибы, растущие у автомобильных дорог. Они впитывают в себя различные

0: выбросы и опасные вещества. И эта ситуация официально подтверждена исследованиями. В это же время, по словам Геннадия Онищенко, грибы являются диетическим продуктом, и при употреблении их в пищу человек не набирает лишний вес. Официальный доллар на сегодня 84,20, евро 96,67.
1: Сегодня 21 сентября ожидается переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Днем 18-20 градусов выше нуля.
2: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: радио «Лето» только хиты. А далее «Суперхит».
1: Спонсор выпуска – Екатеринбургский деловой мир. Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».

0: Радио Лето. Реклама.
1: Екатеринбургский медицинский центр.
2: Хирургическая косметология. Если вас беспокоит образование на коже, папилломы, родинки, атеромы и любые другие проблемы, удаление в день обращения. Квалифицированные хирурги, чистота, вежливость персонала.
3: Адреса клиник по единому телефону 379-0770 и на сайте ekometcenter.ru.
4: Возможно противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Все включено, шоу «Радио Лето».
6: Девять часов 10 минут в Екатеринбурге. Доброе утро, мои хорошие. Меня зовут Юлия Никонорова. И буквально через несколько минут мы с вами сориентируемся и продумаем, а как же нам прожить этот день. Но для того, чтобы не ошибиться в выбранном пути, прислушаемся к советам таролога, астролога и нумеролога в нашей рубрике «Карта дня».
5: Включено шоу.
0: Вы слушаете «Радио Лето».

0: дня.
1: 9:21 в Екатеринбурге. Это радио «Лето» на 98.9 FM. Расскажу вам о сегодняшнем дне. 21 сентября 2026. Это мощный день укрепления внутренних опор, закладки долгосрочного фундамента и проявления скрытой силы. Число сегодняшнего дня – 4. Вибрация четверки требует дисциплины, структуры и наведения порядка. Идеальное время для планирования, обустройства дома, решения финансовых вопросов и укрепления семейных традиций. Постарайтесь избегать линии хаоса. Четверка любит надежность. Сейчас прогноз для всех знаков зодиака по стихиям. Представители стихии огня – это Овен, Лев и Стрелец. Направьте амбиции на решение карьерных задач и долгосрочные цели. Здесь вас ждет прорыв. Не торопите события, стройте фундамент будущих успехов постепенно. Телец, Дева и Козерог – представители стихии Земли. Это ваш день. Любые практические дела будут спориться, если вы проявите ясность ума и эмоциональную стабильность. Доверьте своему профессионализму и не бойтесь брать на себя ответственность. Близнецы, Весы и Водолеи, представители стихии воздуха, постарайтесь меньше распыляться на пустые разговоры и сосредоточиться на конкретных, осязаемых задачах. Любые юридические вопросы, договоренности и честные сделки завершатся в вашу пользу. Рак, Скорпион и Рыба – это представители стихии воды. Для вас будет благоприятный момент для укрепления связи с близкими, посещения родительского дома или работы со своими внутренними блоками. Отпустите старые обиды и позвольте себе наполниться безусловной любовью. Ну и, наконец, девиз сегодняшнего дня от карт Таро. Сила воли обуздает любой хаос. Материальные успехи ждут тех, кто готов честно трудиться. Легкого вам понедельника!
0: Радио «Лето». Реклама.

Стандарт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето, меня зовут Катя Савельева, и здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. А вы замечали, как затяжная беседа ни о чем буквально высасывает из вас последние силы? Психологи подтверждают, когда мы стимулируем интерес и тратим энергию на фальшивые улыбки, наш мозг испытывает сильнейший когнитивный диссонанс. Мы вредим себе, мы теряем фокус, но и резко обрывать человека на полуслове не лучший вариант. Тем более, если с этими людьми нам еще работать или пересекаться в компании. Поэтому выходить из таких диалогов нужно аккуратно и элегантно. Запомните две лучшие фразы-выручалочки. Первое. Рад был поболтать, но не хочу тебя задерживать. Она идеальна, ведь вы проявляете заботу о чужом времени, смещая фокус с себя. Вторая фраза. Слушай, интересная мысль. Я как раз обдумаю ее по дороге навстречу. Так вы фиксируете ценность разговора, но логично обозначаете свой уход. Никаких обид, только чистая дипломатия. Ну, и есть у меня еще одно замечание. Если вам априори скучно в любом диалоге, где говорят не о вас, возможно, дело не в собеседнике. Попробуйте на пару минут включить активное слушание и задать один глубокий вопрос. И даже банальная беседа может заиграть новыми красками. Ну и чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

0: Удивительный мир. Удивительный мир.
1: 9 часов 40 минут в Екатеринбурге. Это радио «Лето» 98.9 FM. Меня зовут Юлия Никонорова. Расскажу вам про одного удивительного японского чемпиона. Зовут его Тосисуке Канадзава. Но удивительно не его имя, а то, что он победил на чемпионате Японии среди ветеранов на следующий день после своего 90-летнего юбилея. Между прочим, это не просто какой-нибудь там турнир по шашкам или шахматом. Он стал лучшим бодибилдером в возрастной категории 85+. И это уже 19-й титул в его карьере. В карьере 90-летнего атлета. А секретом своего долголетия и физической формы уникальной он назвал строгую диету на основе бурого риса и ферментированных бобов. Вот вам и протеины, да? Ну и также, конечно, интенсивные тренировки, которые он начал в 54 года для того, чтобы поддержать тяжело болевшую супругу. В общем, на достигнутом ныне титуле он не собирается останавливаться и уже готовится к следующим соревнованиям. Ну а вы, что, хотя бы зарядку-то сегодня сделали? Ну-ка встали в планку хотя бы на пару секунд. Будем гнаться за японским старым чемпионом.

9:55 в Екатеринбурге. Это «Радио Лето» 98.9 FM. Меня зовут Юлия Никанорова. Я вам желаю доброго дня. Пускай этот понедельник принесет вам исключительно хорошие новости, всяческие утренние летучки, планерки и все остальное. Если оно еще не прошло, пускай пройдет легко, без лишних стрессов. Ну и вообще, пускай денек будет такой мягонький, гладенький, приятненький во всех отношениях. Погодка-то, смотрите, какая замечательная. Солнце светит, небо ясное. В общем, будем радоваться и наслаждаться этим моментом. Буквально через несколько минут, в следующем часу, уже я вам расскажу, в какой стране больше всего домашних кошечек. Вот так-то.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 10 часов утра. Спонсор выпуска ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33. Новости.
1: Здравствуйте. Центр избирком обработал почти 80% протоколов на выборах в Госдуму. Об этом сообщает РИА Новости. Четыре партии преодолевают барьер в 5% и проходят в Госдуму по спискам. Об этом свидетельствуют данные ЦИК. Среди них «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди». Таким образом, в Госдуме 9-го созыва предварительно будут партии из нынешнего, кроме «Справедливой России». Всего в единый день голосования предполагалось заместить почти 21 тысячу депутатских мандатов и выборных должностей. Предварительная явка на выборах в Свердловской области превысила 45%. Это данные, которые после 18:00 в воскресенье опубликовала региональная избирательная комиссия. На федеральном уровне лидером выборов в Госдуму стала партия «Единая Россия». По предварительным данным, «Единая Россия» также лидирует и в ходе голосования за депутатов Свердловского законодательного собрания. Вечером в системе ГАЗ выбора было указано, что за нее проголосовали почти 44%. Мэрия ждет от жителей Екатеринбурга предложение на тему ограничений для электросамокатов на улицах города. Власти уральской столицы запустили общественное обсуждение новых правил для движения СИМ. В документе есть определение средства индивидуальной мобильности, требования к местам их размещения. По мере работы с новым документом власти Екатеринбурга готовы направить в областную думу предложение по изменению в областной закон об административных правонарушениях. Общественное обсуждение продлятся до 29 сентября, пишет агентство ЕА. Мошенники придумали новую схему обмана, обещая выплаты от Международного валютного фонда. Жертвам рассылают письма от имени организации и обещают выплатить по 100 тысяч долларов тем, кто пострадал от действий мошенников. В рассылке утверждают, что якобы компенсацию одобрили на встречах ООН в Женеве, а получателя уже внесли в список из 450 человек, пишет РИА Новости. Бывший глава Роспотребнадзора и академик Российской академии наук Геннадий Онищенко порекомендовал россиянам не собирать грибы, растущие у автомобильных дорог. Они впитывают в себя различные выбросы и опасные вещества, и эта ситуация официально подтверждена исследованиями. В это же время, по словам Геннадия Онищенко, грибы являются диетическим продуктом, и при употреблении их в пищу человек не набирает лишний вес. Осторожность с грибами также нужно сохранять людям, страдающим различными формами аллергии. Официальный доллар на сегодня 84,20, евро 96,67.

0: розничной цене в наличии. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО «Ноли» доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. «Уникум Тенет». Бебеля 33. Акция до конца сентября текущего года.
1: Спонсор прогноза погоды АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Сегодня, по сведениям синоптиков, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер будет неустойчивый, слабый. Днем температура 18-20 градусов выше нуля.
2: Реклама. Переломы, вывихи, ушибы, растяжения, ожоги, укусы, раны. Травмы бывают разные, но все требуют одного – своевременной помощи. Поэтому травмпункт клиники «Здоровье 365» теперь работает в круглосуточном режиме и готов помогать пациентам в любое время. Обращайтесь в круглосуточный травмпункт клиники «Здоровье 365». Союзная 2. Телефон в Екатеринбурге 34-34-365. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: так ждала тебя в гости.
1: Удивительный мир. Удивительный мир.
2: 10:11 в Екатеринбурге. Вам желаю доброго дня, отличного настроения в компании «Радио Лето». Меня зовут Юлия Никонорова. И расскажу вам удивительную новость о том, что, оказывается, Россия вышла на первое место в мире по доле семей с домашними кошками. Представляете, кто бы мог подумать? По свежим данным, кошка есть у 59% российских семей. И по общему числу домашних кошек Россия занимает третье место после США и Китая, где население, в общем-то, значительно больше. При этом я вот сразу подумала, наверное, Турция на первом месте по количеству вот, домохозяйств с кошками. Но нет, ее хоть и воспринимают как традиционно кошачью страну, она не вошла даже в первую десятку, не по одному из этих показателей. Дома питомцев пушистых семейства кошачьих держат лишь 15% семей. Но я думаю, что остальным, скорее всего, просто хватает тех котиков, которые живут на улицах, и их принято гладить, ласкать и пускать везде, где они хотят находиться. Так что вот такие новости про кошкин дом.

Я таке в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: Полет нормальный. Нормальный. Полет нормальный.
1: 10:20 в Екатеринбурге. Это радио «Лето». И куда же мы сегодня отправимся с вами, друзья? Отправимся мы в Казахстан, потому что там пока еще настоящая летняя погода, до 27 градусов. Рванем в Алматы.

выбираться из центра мегаполиса к ледникам горным, а вечером поужинать в первоклассном ресторане. Среди достопримечательностей Алматы очень выделяется Вознесенский кафедральный собор. Это одно из самых высоких деревянных зданий в мире. 56 метров. Оно было построено в 1907 году практически без гвоздей по уникальной сейсмостойкой технологии. И именно благодаря этой технологии собор выдержал разрушительное 10-бальное землетрясение 1911 года. Тогда весь остальной город практически лежал в руинах. Куда мы поедем? Ну, сначала, наверное, Коктобе. Это холм в черте города, куда ведет канатная дорога прямо от Дворца Республики. Там лучшая панорамная точка для встречи заката. А также там есть знаменитая телебашня и колесо обозрения. Обязательно съездим на Зеленый базар. Это настоящий восточный рынок. Там колорит, шум, бесконечные дегустации. Там можно купить легендарный алматинский апорт. Это огромные яблоки. Вообще, что касается еды, то казахская кухня порадует самобытными мясными блюдами из говядины, баранины, конины, это бешбарма, козы, манты. Ну и, конечно, обязательно, коли уж оказались в Казахстане, попробуйте настоящий кумыс, это лошадиное молоко, и шубат, это молоко верблюдицы. В общем, пока там лето, погнали в Алматы.

10:30 в Екатеринбурге. Меня зовут Юлия Никонорова. Я желаю вам, мои хорошие, доброго дня. Сегодня понедельник. Пускай он будет к вам милосерден. Пускай все складывается наилучшим образом. А через несколько минут буквально не пропустите. Я вам расскажу, где можно за чтение книг получать реальные деньги.

0: Удивительный мир. Удивительный мир.
1: 10:40 в Екатеринбурге. Для меня, например, чтение – это одно из главных удовольствий, которое я познала еще в раннем возрасте и до сих пор никак не могу от этой зависимости освободиться. Люблю книжки, бумажные книги, читаю с удовольствием и наслаждаюсь моментом. Но, вы знаете, есть страны, где за чтение приплачивают для того, чтобы повышать, так скажем, и уровень грамотности людей, ну и вообще отвлечь от гаджетов и повысить интеллектуальный уровень людей. Это все в Сингапуре. Там будут платить за чтение книг. Я так понимаю, что имеются в виду книги электронные, потому что ну, бумажные вряд ли можно посчитать, сколько ты страниц в день прочитал. Так вот, виртуальные монеты читатели будут получать за каждые 15 минут с книгой. А за 100 монет можно уже получить один сингапурский доллар. Так что, если вы любите читать запоем, то можно в Сингапуре заработать дополнительную денежку для того, чтобы купить еды, например, или подарки своим детям. Так что, в общем, чтение – это не только полезно в некоторых странах, но еще и прибыльно. Не пропустите.

10 часов 56 минут в Екатеринбурге. Меня зовут Юлия Никонорова. Я прощаюсь с вами, друзья, до завтрашнего дня. В 7 часов завтра. Будьте как штык. Ну, во-первых, понедельник останется позади с его тяготами. И уже наступит прекрасный благодатный вторник. Ну, во-вторых, завтра вас тоже ждет классная летняя сочная музыка на радио «Лето». И много всякой любопытной информации. Так что оставайтесь с нами и до

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 11 часов утра. Новости.
1: Здравствуйте. За ночь над Россией сбили 244 беспилотника. Атаке подверглись 19 регионов, а также акватория Черного моря, сообщили в Минобороны. Информация о пострадавших и повреждениях пока не поступала. Добавлю, Росавиация из-за атаки дронов закрывала несколько аэропортов, включая Казань, Волгоград и Уфу. К этой минуте большинство ограничений сняты, и аэропорты восстанавливают расписание полетов. 5 партий, по предварительным данным Центра избиркома, не смогли преодолеть 5% барьер для прохождения в Госдуму. Показатель «Справедливой России» — это 4,98% по федеральному списку. Данные за последние 2 часа пока не поменялись. Также необходимый порог не преодолели партия пенсионеров, «Зеленые», «Коммунисты России», «Родина» и партия «Прямой демократии». По данным подсчета голосов, лидером голосования стала «Единая Россия», которая получила около 58%. КПРФ набирает почти 14% голосов. Далее идут партии ЛДПР и «Новые люди». Тем временем предварительная явка на выборах в Свердловской области превысила 45%. Это данные, которые после 18 часов воскресенья опубликовала региональная избирательная комиссия. На федеральном уровне лидером выборов в Госдуму стала партия «Единая Россия». По предварительным данным, также «Единая Россия» лидирует и в ходе голосования за депутатов Свердловского ЗАГС-собрания. Вечером в системе ГАЗ-выборы было указано, что за нее проголосовали почти 44%. Уральцев. Предварительные итоги 3-дневных парламентских выборов глава ЦИК Элла Памфилова озвучит сегодня в 11 часов по московскому времени на пресс-конференции. Об этом сообщается в социальных сетях Центра избиркома. Хоккейный автомобилист на выезде уступил «Динамо» из Минска. Встреча в столице Белоруссии завершилась со счетом 3-5. Автомобилист с 6 очками в 6 матчах идет на 6-м месте в Восточной конференции. Следующую игру команда Алексея Кудашова проведет завтра в Санкт-Петербурге, где выйдет на лед против шанхайских драконов. Матч начнется в 21:30 по времени Екатеринбурга. От бьюти-процедуры ухода за собой не готовы отказаться больше половины россиян, которые экономят. Заботу о себе каждый второй участник опроса назвал не роскошью, а инвестицией в качество жизни. Люди все чаще выбирают услуги, которые экономят время, однако при этом улучшают самочувствие, пишет газета.ру. Официальный доллар на сегодня 84,20, евро 96,67.
2: Прямо сейчас в эфире «Радио Лето», погода на завтра. Во вторник, 22 сентября, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью плюс 10, плюс 12, днем плюс 18, плюс 20.
0: Яркие, любимые, наши хиты. «Радио Лето». 98,8.

0: радио «Лето» только хиты. А далее «Суперхит».
1: Спонсор выпуска – Екатеринбургский деловой мир. Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр». А она

0: Радио Лето. Реклама.
1: Екатеринбургский медицинский центр.
2: Хирургическая косметология. Если вас беспокоит образование на коже, папилломы, родинки, атеромы и любые другие проблемы, удаление в день обращения. Квалифицированные хирурги, чистота, вежливость персонала.
3: Адреса клиник по единому телефону 379-0770 и на сайте ekometcenter.ru.
4: Возможно противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Доброе утро всем, кто в компании «Радио Лето» начинает свою рабочую неделю. С вами Саша Котов. И согласитесь, понедельник будильник звучит гораздо убедительнее, чем хотелось бы. Давайте входить в неделю постепенно. Встанем, улыбнемся своему отражению. Великим делам тоже полезно немного подождать. А что вы удивляетесь? Есть те, кто только начинает свой рабочий день. Те, кто уже немного втянулся в процесс и немного устал, вам тоже большой привет. Слушаем вместе дальше яркие, любимые наши хиты.

0: На часах застыли не только числа, но и чувства. Ведь за окном понедельник, день, от которого мы ждем всегда больше обычного. Заняться спортом, наладить питание, выучить английский. Каких обещаний мы только себе не даем. Что получается реализовать, зависит только от вас. Но чем бы ни занимались, музыка поддержит. Это радио «Лето». Слушаем вместе яркие любимые наши хиты. Уже скоро в эфире Сергей Лазарев, Максим и неожиданный тандем Анна Асти и Севиль. Бриллиант.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Мечты.

0: продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Урал-квартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Хончи Автоцентр «Уникум». Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 699 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Плюс полный бак бензина в «Уникум» на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в «Уникум» 328-400.
2: Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи H3.
3: Травмы всегда случаются неожиданно, но вы всегда можете рассчитывать на своевременную помощь с круглосуточным травмпунктом клиники здоровья 365 на Союзной 2. Теперь прием ведется днем и ночью. Помогаем при переломах и вывихах, ушибах и растяжениях, укусах, ожогах и ранах разного типа. Обращайтесь в круглосуточный травмпункт клиники здоровья 365. Союзная 2. Телефон в Екатеринбурге 34-34-365.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Замечали, как ваш кот или пес внезапно превращается в пушистую ракету и на бешеной скорости штурмует диваны? Наблюдательные хозяева видят это регулярно. И вот для этого безумия существует слово, которое появилось сравнительно недавно, но уже закрепилось в нашем лексиконе. Встречайте неодушевленное существительное мужского рода «зумис». В словарях его еще пока нет, но пришло оно к нам из английского, от глагола, который обозначает «мчаться со свистом». Как понять, что вот он, зумис, начался? У питомца округляются глаза, прижимаются уши, и он яростно носится кругами или зигзагами, как будто находясь на своей волне. Однако часто такое случается и у кошачьих, и у собак. Так они сбрасывают лишнюю энергию, стресс после купания или просто бурно радуются вашему возвращению. Буквально несколько минут в норме это длится у обычных животных. Так что не пугайтесь, ваш питомец в порядке, просто у него начался зумис. Часто ли вы замечали такое за своим питомцем? А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

заре. Превосходный хит для начала рабочей недели. Не зря многие режиссеры используют его, чтобы подчеркнуть момент, добавить эмоций. Кто сказал, что в понедельник положено только работать и вздыхать? На вечер вполне можно назначить ужин с другом, поход в кино или прогулку без всякой полезной цели. Тогда и утро воспринимается иначе. Впереди не просто первый рабочий день, а еще и хороший вечер. Главное, не отменить его со словами «сегодня же понедельник». Поэтому приятного всем понедельника. Это «Радио Лето». В одной компании летим дальше. С вами Саша Котов. Я хочу...

0: Группа «Фабрика» в своем золотом составе в эфире «Радио Лето». И знаете, у девчонок получился такой классный летний хит на все времена. Ведь все действия сюжета однозначно приятнее делать именно когда за окном плюс 25. А вот осенью все только про работу. Давайте на ней и сконцентрируемся. Ну а чтобы время за делами пролетело, послушаем хит от Аси. Скоро споет «Елка» и группа «А-студио».
1: Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на Радио Лето и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98.9 FM. Для слушателей старше 12 лет. Радио Лето. Реклама.
2: Уралмаркет. С 25 по 27 сентября на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, лекции, свопы, мастер-классы. Берите семью и друзей и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А, вход свободный. 0+.
3: С 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре форум красоты, выставка-продажа профессиональной косметики и оборудования для салонов красоты и клиник, демонстрация новинок, бесплатные консультации для всех интересующихся уходом за кожей, а также мастер-классы. Все это форум красоты. С 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре, улица Бориса Ельцина, 3, 12+.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето, меня зовут Катя Савельева, и здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. А вы замечали, как затяжная беседа ни о чем буквально высасывает из вас последние силы? Психологи подтверждают, когда мы стимулируем интерес и тратим энергию на фальшивые улыбки, наш мозг испытывает сильнейший когнитивный диссонанс. Мы вредим себе, мы теряем фокус, но и резко обрывать человека на полусловие не лучший вариант. Тем более, если с этими людьми нам еще работать или пересекаться в компании. Поэтому выходить из таких диалогов нужно аккуратно и элегантно. Запомните две лучшие фразы-выручалочки. Первое. Рад был поболтать, но не хочу тебя задерживать. Она идеальна, ведь вы проявляете заботу о чужом времени, смещая фокус с себя. Вторая фраза. Слушай, интересная мысль. Я как раз обдумаю ее по дороге навстречу. Так вы фиксируете ценность разговора, но логично обозначаете свой уход. Никаких обид, только чистая дипломатия. Ну, и есть у меня еще одно замечание. Если вам априори скучно в любом диалоге, где говорят не о вас, возможно, дело не в собеседнике. Попробуйте на пару минут включить активное слушание и задать один глубокий вопрос. И даже банальная беседа может заиграть новыми красками. Ну и чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

Если вместе с Жанной Фриске повторяете в унисон «надоели тучи и дожди», понимаю вас. К сожалению, все бросить и уехать в Портофино не самый легкий вариант. Но даже отправляясь в путешествие, можете взять с собой «Радио Лето». Слушайте яркие любимые наши хиты в формате онлайн. Заходите на сайт radioletofm.ru. Ну а наш день продолжает Мари Крамбер.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 13 часов. Новости.
1: Здравствуйте. Итоговая явка на федеральной платформе дистанционного электронного голосования составила почти 91%, сообщили накануне в Минцифры. С помощью ДЭК свой выбор сделали больше 3 600 000 человек. Среди проголосовавших доля женщин 64%, а мужчин 36%. Самым массовым сегментом оказались избиратели в возрасте от 36 до 50 лет. Далее голосовали те, кому за 50, и тройку замкнули молодые люди от 18 до 35. В топ-регионов по числу голосов вошли Московская, Свердловская и Ростовская области, а также Алтайский край и Челябинская область. Трамваи с утра вынуждены объезжать проспект Ленина. На путях в самом центре Екатеринбурга уже третье происшествие. Как сообщает портал Е1, сейчас ДТП произошло в районе оперного театра. Трамвай здесь столкнулся с автомобилем. Авария произошла на пересечении проспекта Ленина с улицей Маминой-Сибиряка. Утром на остановке Восточная на проспекте Ленина под вагоном оказалась 16-летняя девушка. Ее на скорой увезли в больницу. Также около 9 утра на остановке Театр Мускомедии произошла поломка вагона. Трамваи не ходили в направлении Дворца молодежи. Предупреждение о смоге продолжает действовать в Свердловской области. Маловетренная погода сохранится до вечера вторника, сообщает Уральский гидрометцентр. С понедельника по среду в регионе сохранится теплая и сухая погода, а 24 сентября к Уралу подойдет скандинавский антициклон. Кроме теплого воздуха, он несет с собой порцию холода. На севере и востоке Среднего Урала возможен небольшой дождь. Из-за смены направления ветра на северное похолодает на 3 и даже 5 градусов. Рамзан Кадыров победил на выборах главы Чечни с рекордным результатом 99,85%. Об этом сообщили в Центр избиркоме, уточнив, что в Чеченской республике обработаны уже 100% бюллетеней. РИА Новости напоминает, что Рамзан Кадыров занимает должность главы Чечни с апреля 2011 года. Эксперт назвали самые распространенные схемы обмана в автосервисах. Это замена исправных заводских деталей на неоригинальные и БУ, установка контрафактных деталей, а также дополнительные работы, которые по факту включены в чек, но на самом деле не выполнены и даже не требовались. Чтобы избежать всех перечисленных моментов, работу с автосервисом рекомендуют подробно согласовывать, пишет газета.ру. Официальный доллар на сегодня 84.20, евро 96.67.
2: Прямо сейчас в эфире «Радио Лето», погода на завтра. Во вторник, 22 сентября, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью плюс 10, плюс 12, днем плюс 18, плюс 20.
0: Яркие, любимые наши хиты. «Радио Лето», 98.9 FM.

0: радио «Лето. Только хиты». А далее «Суперхит».
1: Спонсор выпуска – Екатеринбургский деловой мир. Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».

0: Радио Лето. Реклама. Екатеринбургский медицинский центр.
1: Хирургическая косметология. Если вас беспокоит образование на коже, папилломы, родинки, атеромы и любые другие проблемы, удаление в день обращения. Квалифицированные хирурги, чистота, вежливость персонала.
2: Адреса клиник по единому телефону 379-0770 и на сайте ekometcenter.ru.
3: Возможно противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Понедельник в компании «Радио Лето» – отличная возможность сделать рабочий процесс приятнее. Кстати, если в понедельник сесть за работу и не вставать до вечера, пятница быстрее не наступит. Проверять лично не обязательно, поверьте лучше на слово. Поэтому не забывайте хоть иногда отходить от экрана. Можно пройтись, размяться, посмотреть в окно и сделаем, кстати, это под классный аккомпанемент. Яркие любимые наши хиты в эфире «Радио Лето».

0: Как прошли выходные? Наверное, самый популярный вопрос в понедельник. И мне кажется, самый честный ответ – быстро. При этом кто-то успел повидать родственников, съездить на дачу и переставить мебель, а кто-то только начал отдыхать, и тут все закончилось. Предлагаю ничего не сравнивать. Если выходные было хорошо, завидуем. Если плохо, рабочая неделя – наше спасение. Пусть она будет легкой и продуктивной, и на этой дистанции мы, конечно, вместе. Это «Радио Лето». Слушаем в эфире хит от Звонкова. Споет дискотека «Варя» и Зара.
1: Радио Лето. Реклама. Уралмаркет. С 25 по 27 сентября на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, лекции, свопы, мастер-классы. Берите семью и друзей и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А. Вход свободный. 0+.
2: Казанова.

0: Казанова. Заходи, мой родной.
1: С 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре «Форум красоты» – выставка-продажа профессиональной косметики и оборудования для салонов красоты и клиник, демонстрация новинок, бесплатные консультации для всех интересующихся уходом за кожей, а также мастер-классы. Все это «Форум красоты» с 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре, улица Бориса Ельцина, 3, 12+.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

Амирчик в эфире «Радио Лето» уже намекает про отличный вечер. И это правда. Самое неожиданное в понедельнике, к вечеру он часто оказывается вполне нормальным днем. Что-то сделали, с кем-то посмеялись, даже погода порадовала. И чего мы так переживали в воскресенье, спрашивается. До вечера еще есть время, поэтому дадим шанс на реализацию понедельника. Но в эфире «Радио Лето» группа «Лицей».

Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет. Шепотом, шепотом не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

0: шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.
1: Вы слушаете радио «Лето» 98.9 FM.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 14 часов. Спонсор выпуска ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33. Новости.
1: Здравствуйте. За ночь над Россией сбили 244 беспилотника. Атаке подверглись 19 регионов, а также акватория Черного моря, сообщили в Минобороны. Информация о пострадавших и повреждениях пока не поступала. Добавлю, Росавиация из-за атаки дронов закрывала несколько аэропортов, включая Казань, Волгоград и Уфу. К этой минуте большинство ограничений сняты, и аэропорты восстанавливают расписание полетов. 5 партий, по предварительным данным Центра избиркома, не смогли преодолеть 5% барьер для прохождения в Госдуму. Показатель «Справедливой России» — это 4,98% по федеральному списку. Данные за последние 2 часа пока не поменялись. Также необходимый порог не преодолели партия пенсионеров, «Зеленые», «Коммунисты России», «Родина» и партия «Прямой демократии». По данным подсчета голосов, лидером голосования стала «Единая Россия», которая получила около 58%. КПРФ набирает почти 14% голосов. Далее идут партии ЛДПР и «Новые люди». Тем временем предварительная явка на выборах в Свердловской области превысила 45%. Это данные, которые после 18 часов воскресенья опубликовала региональная избирательная комиссия. На федеральном уровне лидером выборов в Госдуму стала партия «Единая Россия». По предварительным данным, также «Единая Россия» лидирует и в ходе голосования за депутатов Свердловского ЗАГС-собрания. Вечером в системе ГАЗ-выборы было указано, что за нее проголосовали почти 44%. Уральцев. Предварительные итоги трехдневных парламентских выборов глава ЦИК Элла Памфилова озвучит сегодня в 11 часов по московскому времени на пресс-конференции. Об этом сообщается в социальных сетях Центра избиркома. Хоккейный автомобилист на выезде уступил «Динамо» из Минска. Встреча в столице Белоруссии завершилась со счетом 3-5. Автомобилист с 6 очками в 6 матчах идет на 6-м месте в Восточной конференции. Следующую игру команда Алексея Кудашова проведет завтра в Санкт-Петербурге, где выйдет на лед против шанхайских драконов. Матч начнется в 21:30 по времени Екатеринбурга. От бьюти-процедуры ухода за собой не готовы отказаться больше половины россиян, которые экономят. Заботу о себе каждый второй участник опроса назвал не роскошью, а инвестицией в качество жизни. Люди все чаще выбирают услуги, которые экономят время, однако при этом улучшают самочувствие, пишет газета.ру. Официальный доллар на сегодня 84.20, евро 96.67.

0: Кубочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Тенет. Бебеля 33. Акция до конца сентября текущего года.
1: Спонсор прогноза погоды АО «Медицинские технологии» — сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра во вторник, 22 сентября в Екатеринбурге, облачно с прояснениями, без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью плюс 10, плюс 12, днем плюс 18, плюс 20.
2: Реклама. Сердце радостно бьется от прекрасных новостей. Клиника сердца теперь в составе медицинских центров «Здоровье 365».
3: Передовые технологии диагностики сердца, современное экспертное оборудование и все условия для плановой и срочной помощи. Выбирайте клинику сердца, выбирайте «Здоровье 365». 8 марта 78А, корпус 3, телефон в Екатеринбурге 343-6501.
4: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

Вы в компании «Радио Лето», с вами Саша Котов, а на часах самое вкусное время. В рабочий понедельник важно помнить, обед ведь это не просто еда, а возможность немного перезагрузиться. Поэтому пусть обед будет приятным, ну а мы наполним понедельник музыкой. Слушаем дальше яркие любимые наши хиты.

0: Дима Билан в эфире «Радио Лето» с прекрасной песней «На берегу неба». Кстати, этой осенью Дима активно гастролирует с новым масштабным шоу «Я просто люблю тебя». И, конечно, хит «На берегу неба» — хит, который подпевает стадионы. Ждать ли концерт Билана в Екатеринбурге? Можно поискать афишу в интернете. А вот в эфире «Радио Лето» Дима с нами каждый день. Поэтому слушаем дальше. Филатов энд Кэрос, группа «Токио» и тандем «Артик Асти» — Егор Крид.
1: «Радио Лето». Реклама. Уралмаркет. С 25 по 27 сентября на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, лекции, свопы, мастер-классы. Берите семью и друзей и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А, вход свободный. 0+. Телефон рекламной службы 235 09 05. Радио Лето.

0: Разве могут люди друг без друга? Хороший вопрос. Работать точно нет. В понедельник мы понимаем с коллегами гораздо лучше друг друга. Иногда достаточно встретиться взглядами и уже все обсудили. Как быстро прошли выходные, как трудно было вставать и почему пока не хочется разговаривать. Редкий случай, когда для сплочения команды не нужны ни тренинг, ни выезд на природу. Поэтому большой привет и вам, и вашим коллегам. Слушаем вместе яркие любимые наши хиты. Это «Радио Лето». Добро в эфире.
1: Это будет наш с тобой секрет.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 15 часов. Новости.
1: Здравствуйте. В ходе трехдневного голосования 15 наблюдателей были удалены по решению суда. Причиной стало вмешательство в деятельность избирательных комиссий и провоцирование конфликтов, сообщила на пресс-конференции председатель ЦИК Элла Памфилова. За период голосования в четырех субъектах отстранены 17 членов избиркомов. Причинами отстранений, в свою очередь, стала умышленная порча избирательных бюллетеней. Также глава Центра избиркома заявила, что окончательные результаты выборов в Госдуму будут озвучено не раньше 25 сентября. Губернатор Денис Паслер выступил с обращением по итогам выборов в Свердловской области. «Уже понятно, что, несмотря на внешнее давление, мы проявили единение», заявил глава области, добавив, что подсчет голосов еще продолжается. Говоря об избранных депутатах в самых разных уровнях, Денис Паслер отметил, что у парламентариев впереди 5 лет, чтобы оправдать доверие земляков, а также пожелал избранному корпусу депутатов, независимо от партийной принадлежности, с полной самоотдачей работать на благо Среднего Урала. Добавлю, кроме выборов в Госдуму, в Свердловской области в единый день голосования выбирали и новый состав законодательного собрания. Власти Екатеринбурга разрабатывают проект нового выезда с компрессорного. Для создания эскизного проекта объявлен аукцион. Участок новой дороги должен быть построен. Участок новой дороги должны построить от улицы Латвийской до перекрестка улиц Хлебной и переулка Выходного. Дорога свяжет компрессорный с микрорайоном Лечебный и Сибирским трактом. Эскиз проекта появится в 2027 году, после чего начнется строительство, пишет агентство ЯА. Мошенники придумали схему с фейковыми выплатами от имени сервиса Яндекс Задания, пишет агентство ТАСС. В Telegram появились мини-приложения, которые имитируют платформу, после чего от имени сервиса злоумышленники обещают быстрый заработок при минимальных усилиях. Для вывода якобы заработанных денег требуются данные банковской карты. В этот момент и происходит похищение персональных данных. Скандалом обернулась новость о решении задачи тысячелетия за 1 миллион долларов. Профессор математики из Нью-Йоркского университета Тристан Бакмастер обвинил компанию OpenAI в использовании его наработок. Изданию Wall Street Journal он заявил, что вместе с коллегой Левентом Альпеги долго бился над решением проблемы и загружал свои выкладки в сервис Codex от OpenAI. Математик утверждает, что сразу после слухов об успехе ученых искусственный интеллект пришел к тем же выводам. Официальный доллар на сегодня 84.20, евро 96.67.
2: Прямо сейчас в эфире «Радио Лето», погода на завтра. Во вторник, 22 сентября, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью плюс 10, плюс 12, днем плюс 18, плюс 20.
0: Яркие, любимые. Наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

0: радио «Лето» только хиты. А далее «Суперхит».
1: Спонсор выпуска – Екатеринбургский деловой мир. Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр». Хочется

0: Радио Лето. Реклама. Екатеринбургский медицинский центр.
1: Хирургическая косметология. Если вас беспокоит образование на коже, папилломы, родинки, атеромы и любые другие проблемы, удаление в день обращения. Квалифицированные хирурги, чистота, вежливость персонала.
2: Адреса клиник по единому телефону 379-0770 и на сайте ekometcenter.ru.
3: Возможно противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Большая часть понедельника позади, и это классно. Надеюсь, мы помогли добавить динамики в рабочий процесс. Напомню, вы в компании «Радио Лето». И, кстати, замечали, что в понедельник мы смотрим на кофеварку с особой надеждой? Кажется, именно она сейчас объяснит, как жить дальше и не провалиться в уныние. Поэтому завариваем очередную чашку крепкого черного напитка и продолжаем рабочий понедельник. А студио в эфире «Радио Лето». Радуга!

0: Пауза – это то, что помогает нам сохранить свою продуктивность, особенно в понедельник. Поэтому, планируя, не занимайте делами каждую минуту. Пусть в расписании будет немного свободного времени. Если ничего внезапного не случится, прекрасно, закончите раньше. Ну а мы без пауз продолжаем добавлять к вам в динамике яркие, любимые наши хиты. Филипп Киркоров в эфире.
1: Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на Радио Лето и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98.9 FM. Для слушателей старше 12 лет. Радио Лето. Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Мечта.

0: Открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: «Уралмаркет». С 25 по 27 сентября на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, лекции, свопы, мастер-классы. Берите семью и друзей и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А, вход свободный. 0+.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет! Вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Замечали, как ваш кот или пес внезапно превращается в пушистую ракету и на бешеной скорости штурмует диваны? Наблюдательные хозяева видят это регулярно. И вот для этого безумия существует слово, которое появилось сравнительно недавно, но уже закрепилось в нашем лексиконе. Встречайте неодушевленное существительное мужского рода «зумис». Словарях его еще пока нет, но пришло оно к нам из английского, от глагола, который обозначает «мчаться со свистом». Как понять, что вот он, зумис, начался? У питомца округляются глаза, прижимаются уши, и он яростно носится кругами или зигзагами, как будто находясь на своей волне. Одинаково часто такое случается и у кошачьих, и у собак. Так они сбрасывают лишнюю энергию, стресс после купания или просто бурно радуются вашему возвращению. Буквально несколько минут в норме это длится у обычных животных. Так что не пугайтесь, ваш питомец в порядке, просто у него начался зумис. Часто ли вы замечали такое за своим питомцем? А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Если вас спросят, что вы слушаете, скажите, что слушаете «Радио Лето».
1: Мысли спрятаны в стол, ветер юго-восток, в городе мажет.

вместе с Марселем мысленно улетели куда-то за моря. И знаете, в понедельник полезно смотреть не только на список оставшихся дел, но и на то, что уже сделано. Ответили на сложное письмо? Отлично. Закончили задачу, которую откладывали? Вообще есть повод себя чувствовать героем. Не обязательно ждать крупного успеха, чтобы себя похвалить. Грамоту за разобранную почту все равно никто не выдаст. Придется самим признавать свои заслуги. Поэтому ближайшие 5 минут выделите, чтобы себя похвалить. Ну а я скажу вам огромное спасибо за этот понедельник. Мне кажется, бодро начали неделю, пусть так и продолжается. Уже скоро в студии «Радио Лето» Катя Савельева. Ну а я, Саша Котов, прощаюсь, но только до завтра. Пока.

0: Екатеринбурге 16 часов. Спонсор выпуска ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи» в Екатеринбурге на Бебеля 33. Новости.
1: Добрый день. По итогам обработки более 95% протоколов «Единая Россия» получает 355 мест в Госдуме, КПРФ 40, ЛДПР 25, партия «Новые люди» 20. У «Единой России» будет конституционное большинство, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. После обработки большинства протоколов «Единая Россия» получила 57,8% голосов. У КПРФ 13,8%, у ЛДПР 9%, «Новые люди» набирают 8% голосов избирателей. «Справедливая Россия» – около 5%. По данным ЦИК, итоговая явка на выборах составила 59,32%, пишет РБК. Прощание с прославленным биатлонистом Сергеем Чепиковым проходит сегодня на Троекуровском кладбище в Москве. На церемонию пришли родные, друзья и коллеги спортсмена, в том числе хоккеист Владислав Третьяк, олимпийская чемпионка Ирина Роднина, депутат Госдумы Александр Жуков, бывший глава Свердловской области Евгений Куйвышев и другие, пишет «Москва-24». Проститься с чемпионом также пришла первая жена Чепикова, биатлонистка Елена Мельникова, вместе с их сыном Прохором, сообщает «Стархит». Сергей Чепиков, напомню, скончался в 59 лет от онкологии. На Среднем Урале выросло число аварий с электровелосипедами. Каждое второе такое ДТП происходит в Екатеринбурге, сообщает облгаи. С начала года в Екатеринбурге случилось 73 ДТП, всего в регионе 101, на 159% выше, чем год назад. Так, вечером 20 сентября на улице Большакова в Екатеринбурге водитель электровелосипеда «Куга», двигаясь по улице Луначарского в сторону Декабристов, при перестроении для поворота не занял крайне левое положение, не подал сигнал рукой, создав помеху двигавшемуся попутно мотоциклу БМВ. Мотоцикл отбросило на встречную Тойоту, которая поворачивала налево. Девушка-байкер с переломом кисти попала в горбольницу номер 36, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге продлили сезон фонтанов. Из-за хорошей погоды их отключат только через неделю, пишет портал Е1. В мэрии уточнили, что обычно гидросооружения отключают в Екатеринбурге 15 сентября, чтобы законсервировать. Однако в этом году погода позволила продлить работу до 27 сентября. Основные коррективы в работу городских фонтанов внесли рекордные ливни июля и августа. Из-за роста уровня сети светомузыкальный фонтан в историческом сквере пришлось отключить и дополнительно закрепить. На этой неделе в широкий прокат выходит фантастический фильм режиссера Николая Рыбникова «Девятая планета» 24 сентября. Главные роли сыграли Юра Борисов и Ирина Страшенбаум. В центре сюжета история автомеханика, который внезапно начинает вспоминать события, не имеющие отношения к его жизни, службу на далекой планете, сражение с чудовищами и опасные миссии. Герой пытается разобраться, что это – видение или память. Режиссер Николай Рыбников признавался ранее, что вдохновлялся фильмом «Вспомнить все» со Шварценеггером, но это не копия, а переосмысление. Официальный курс доллара 84,20, евро 96,67.
0: Реклама. Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 699 тысяч рублей и ТО-0 в подарок. Плюс полный бак бензина. В Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум. 328-400. Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи H3.
2: Ну а сейчас о погоде на радио «Лето». Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра, во вторник, 22 сентября, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер неустойчивый, слабый, ночью от 10 до 12 градусов тепла, ну а днем плюс 18, плюс 20 будет в нашем городе.
0: Реклама. Начинаем с главного. Переулок Черниговский, 12. Полезный адрес, особенно для жителей Уралмаша.
3: Запомните и приходите в современный диагностический центр здоровья 365. Консультации специалистов, все виды анализов, обследований на экспертном оборудовании, УЗИ, эндоскопия под седацией, КТ и МРТ.
0: Центр диагностики здоровья 365 на Уралмаше. Екатеринбург, переулок Черниговский, 12. Запись по телефону 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Яркие, любимые,
0: Наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.
4: Все мы изначально чайники.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Начало пятого вы слушаете радио «Лето». И, друзья мои, какова красота за окном? Синоптики официально подтверждают, что у нас по-прежнему все еще бабье лето. Ну и давайте не будем хмуриться над отчетами, будем смотреть на красивое и ловить вот эти переменно-солнечные дни сентября. И согреваемся вместе под классную музыку. Ираклий уже в нашем эфире. Я с тобой. Слушаем Звонкова сегодня. И дорога в аэропорт от Светы нам тоже улыбается в ближайшие минуты на 98.9 FM и на нашем фирменном сайте radioleto.fm.ru.

0: Ну и, возможно, кто-то сейчас мчит под нашу музыку в сторону Кольцова по делам, а кто-то специально выбирает дорогу в аэропорт подлиннее, чтобы просто побыть наедине со своими мыслями под хорошую музыку. Кстати, о мыслях и о разговорах. Если вдруг вам попался скучный собеседник, иногда нам просто очень сложно переключиться с него на свои дела. Мы просто не знаем, какие подобрать правильные в этом смысле формулировки. И сегодня в рубрике «Вкус жизни» я помогу вам это сделать. Ну а пока делайте громче и слушаем вместе эпилог от Анны Асти и Димы Билана, Дима Колдун, Диджей Смэш и моя Мишель. Тоже скоро, только для вас.
1: Радио Лето. Реклама. С 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре форум красоты, выставка-продажа профессиональной косметики и оборудования для салонов красоты и клиник, демонстрация новинок, бесплатные консультации для всех интересующихся уходом за кожей, а также мастер-классы. Все это форум красоты с 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре, улица Бориса Ельцина, 3, 12+.
2: Урал-маркет с 25 по 27 сентября на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, лекции, свопы, мастер-классы. Берите семью и друзей и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А, вход свободный. 0+.
1: Телефон рекламной службы 235-0905. Радио Лето.
3: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много тревог.

0: для слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето, меня зовут Катя Савельева, и здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. А вы замечали, как затяжная беседа ни о чем буквально высасывает из вас последние силы? Психологи подтверждают, когда мы стимулируем интерес и тратим энергию на фальшивые улыбки, наш мозг испытывает сильнейший когнитивный диссонанс. Мы вредим себе, мы теряем фокус, но и резко обрывать человека на полусловие – не лучший вариант. Тем более, если с этими людьми нам еще работать или пересекаться в компании. Поэтому выходить из таких диалогов нужно аккуратно и элегантно. Запомните две лучшие фразы-выручалочки. Первое. Рад был поболтать, но не хочу тебя задерживать. Она идеальна, ведь вы проявляете заботу о чужом времени, смещая фокус с себя. Вторая фраза. Слушай, интересная мысль. Я как раз обдумаю ее по дороге навстречу. Так вы фиксируете ценность разговора, но логично обозначаете свой уход. Никаких обид, только чистая дипломатия. Ну и есть у меня еще одно замечание. Если вам априори скучно в любом диалоге, где говорят не о вас, возможно, дело не в собеседнике. Попробуйте на пару минут включить активное слушание и задать один глубокий вопрос. И даже банальная беседа может заиграть новыми красками. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

Это была группа Умы Турман и братья Крестовские на радио «Лето». Я уверена, многие подпевали им прямо сейчас. А еще сегодня у нас с вами День благодарности и День искусства побега, сбегать из офиса. Я думаю, пока еще продолжается рабочий день. Мы с вами не будем, ну а вот устроить себе небольшой ментальный перерыв, налить чаю, мысленно поблагодарить этот понедельник за шикарную осень. Я думаю, план идеальный, пока мы будем слушать с вами яркие, любимые наши хиты. Молли и Егор Крид, «Отпетые мошенники», «Сливки», «Мот» и «Нюша». Дальше на 98.9 FM и в умных колонках просто скажите «Включи радио лето».

Наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98,9 FM.
1: Я не смогу забыть тебя. Не смогу забыть тот взгляд. Я не смогу простить себя за

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 17 часов. Новости.
1: Добрый вечер. По итогам прошедших в пятницу выходные выборов, абсолютное большинство мест в Свердловском парламенте забирает партия «Единая Россия». 36 – это более 2/3. По списку «Единая Россия» получает 11 мест, еще 25 по округам. Итого 36. У КПРФ по партийным спискам 5 мест, у «Новых людей» 4, у ЛДПР 3. «Справедливую Россию» будут представлять 2 парламентария, пишет «Новый день». По предварительным данным, явка на выборах Свердловского заксобрания составила 47%. Между тем, в Новгородскую облдуму прошла партия «Яблоко», и регион стал единственным в стране, где эту партию допустили до участия в региональных выборах. По данным ЦИКа, после подсчета 86% протоколов, в Новгородскую облдуму проходит 7 партий. Кроме парламентских, «Яблоко», получившее 5,67% голосов, а также партия пенсионеров, у нее 5,54%. Туристы из Екатеринбурга не могут улететь в Дубай. Рейс авиакомпании Fly Dubai должен был отправиться в ночь на 20 сентября, но его перенесли на 2 суток из-за технической неисправности судна. Другой самолет не предоставляют, сроки проведения технических работ неизвестны. Об этом порталу Е1 рассказала пассажирка, которая приехала в Екатеринбург из Тюмени, чтобы вылететь в отпуск. В компании Fly Dubai объяснили задержку тем, что на поиски свободного борта, а также получение его допуска к полету, уходит время. Летняя погода ожидается на Среднем Урале на этой неделе. По данным Уралгидромета, в ближайшее время температура по ночам составит от 5 до 10 градусов тепла, но в горах и низинах до 0, днем по области от 18 до 23. Сухая теплая погода задержится до конца недели, это обещает Росгидромет. К четвергу-пятнице дневная температура понизится до плюс 16. В ночь на воскресенье ожидается всего плюс 5 градусов в Екатеринбурге, днем в выходные плюс 15, но будет сухо и солнечно, таков пока предварительный прогноз. Напомню, до вечера вторника на Среднем Урале объявлено предупреждение о смоге. Синоптики уже продлили его и могут продлить и дальше, так как сухая теплая погода способствует скоплению вредных примесей в воздухе. Стас Михайлов расстался с женой Инной, с которой прожил много лет. Информацию о разрыве подтвердили люди из близкого окружения пары. Об этом пишет Стархит. Ранее супруга певца опубликовала заявление о том, что они больше не вместе, но от дальнейших комментариев отказалась. Тогда же Инна назвала Стаса Михайлова фейковым человеком и заявила, что не имеет отношения к его нынешнему образу и внешнему виду, пишет газета.ру. У пары 2 общие дочери, у Инны также есть 2 детей от предыдущего брака. Официальный доллар 84.20, евро 96.67.
2: Время прогноза погоды на радио «Лето». Завтра, напомню, у нас вторник, 22 сентября, и в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер неустойчивый, слабый, ночью от 10 до 12 градусов тепла, ну а днем температура воздуха составит 18-20 градусов со знаком «плюс».
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето».

0: радио «Лето только хиты». А далее «Суперхит».
1: Спонсор выпуска – Екатеринбургский деловой мир. Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».

0: Радио Лето. Реклама. Екатеринбургский медицинский центр.
1: Хирургическая косметология. Если вас беспокоит образование на коже, папилломы, родинки, атеромы и любые другие проблемы, удаление в день обращения. Квалифицированные хирурги, чистота, вежливость персонала.
2: Адреса клиник по единому телефону 379-0770 и на сайте ekometcenter.ru.
3: Возможно противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Три недели сентября пролетели буквально как один миг, а вы по-прежнему на самой теплой волне Екатеринбурга. Мы вместе с вами встречаем Ирину Дубцову, слушаем группу «Градусы», а меня зовут Катя Савельева. И до 8 вечера мы будем вместе.

0: я скучаю.
1: Скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай же.
0: Я беременна.
3: Давай, пожалуйста.
0: По мне замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
1: Ты мое счастье.
0: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем и женой.
2: Да.

0: отличная компания для всех, кто прямо сейчас за рулем. Это была группа «Градусы», а скоро здесь с нами Мари Краймбрери, Иванушки Интернешнл и Five Step Family. Ну а курьезы не заканчиваются. В Великобритании дорожные камеры оштрафовали двигающийся трехместный диван. Как вам такое? Местный умелец прикрутил к нему колеса, а еще мотор от газонокосилки и спокойно поехал в магазин за чаем, разогнавшись до 40, между прочим, километров в час. Так что если вы сейчас стоите в пробке, расслабьтесь. Вы во всяком случае, знаете, в более комфортных условиях. Не мебель, а любимая машина, но и правильный дорожный ритм. Это «Радио Лето» и только яркие любимые наши хиты слушаем вместе.
1: Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на «Радио Лето» и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98,9 FM. Для слушателей старше 12 лет. «Радио Лето». Реклама.
2: Казанова.

0: Казанова. Заходи, мой родной.
1: С 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре «Форум красоты» – выставка-продажа профессиональной косметики и оборудования для салонов красоты и клиник, демонстрация новинок, бесплатные консультации для всех интересующихся уходом за кожей, а также мастер-классы. Все это «Форум красоты» с 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре, улица Бориса Ельцина, 3, 12+.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

Отпускаем группу Five Star Family и многоэтажки и встречаем парней из группы Челси с их безопасной дистанцией. Я к тебе не подойду. Вполне возможно, кто-то прямо сейчас ловит уже закатные лучи, слушая радио «Лето». В других уголках планеты вам отдельный теплый привет. Напомню, что слушать нас можно на radioletofm.ru. И даже если пока огни первые вечерние не загораются в окнах нашего города, почувствуйте его романтику. Люся Чеботина и Тестостерон ждут вас дальше в движении на радио «Лето».

0: Мощный заряд от тестостерона прямо сейчас на радио «Лето Карамель». С вами по-прежнему я, Катя Савельева. Мы движемся дальше. Соцсети обсуждают Анну Плетневу и группу «Винтаж». После их грандиозного концерта в эти выходные Анна выглядит просто потрясающе. И никто не может догадаться, это все-таки генетика или звезды так сошлись.
1: Радио «Лето».
0: Ловите суперхит «Знак Водолея» прямо сейчас, а после него мы слушаем.

0: Продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Уралмаркет. С 25 по 27 сентября на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, лекции, свопы, мастер-классы. Берите семью и друзей и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А. Вход свободный. 0+.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 18 часов. Спонсор выпуска ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33. Новости.
1: Добрый вечер. По итогам прошедших в пятницу выходные выборов, абсолютное большинство мест в Свердловском парламенте забирает партия «Единая Россия». 36 – это более 2/3. По списку «Единая Россия» получает 11 мест, еще 25 по округам. Итого 36. У КПРФ по партийным спискам 5 мест, у «Новых людей» 4, у ЛДПР 3. «Справедливую Россию» будут представлять 2 парламентария, пишет «Новый день». По предварительным данным, явка на выборах Свердловского заксобрания составила 47%. Между тем, в Новгородскую облдуму прошла партия «Яблоко», и регион стал единственным в стране, где эту партию допустили до участия в региональных выборах. По данным ЦИКа, после подсчета 86% протоколов, в Новгородскую облдуму проходит 7 партий. Кроме парламентских, «Яблоко», получившее 5,67% голосов, а также партия пенсионеров, у нее 5,54%. Туристы из Екатеринбурга не могут улететь в Дубай. Рейс авиакомпании Fly Dubai должен был отправиться в ночь на 20 сентября, но его перенесли на 2 суток из-за технической неисправности судна. Другой самолет не предоставляют, сроки проведения технических работ неизвестны. Об этом порталу Е1 рассказала пассажирка, которая приехала в Екатеринбург из Тюмени, чтобы вылететь в отпуск. В компании Fly Dubai объяснили задержку тем, что на поиски свободного борта, а также получение его допуска к полету, уходит время. Летняя погода ожидается на Среднем Урале на этой неделе. По данным Уралгидромета, в ближайшее время температура по ночам составит от 5 до 10 градусов тепла, но в горах и низинах до 0. Днем по области от 18 до 23. Сухая и теплая погода задержится до конца недели. Это обещает Росгидромет. К четвергу-пятнице дневная температура понизится до плюс 16. В ночь на воскресенье ожидается всего плюс 5 градусов в Екатеринбурге. Днем в выходные плюс 15. Но будет сухо и солнечно. Таков пока предварительный прогноз. Напомню, до вечера вторника на Среднем Урале объявлено предупреждение о смоге. Синоптики уже продлили его и могут продлить и дальше, так как сухая и теплая погода способствует скоплению вредных примесей в воздухе. Стас Михайлов расстался с женой Инной, с которой прожил много лет. Информацию о разрыве подтвердили люди из близкого окружения пары. Об этом пишет Стархит. Ранее супруга певца опубликовала заявление о том, что они больше не вместе, но от дальнейших комментариев отказалась. Тогда же Инна назвала Стаса Михайлова фейковым человеком и заявила, что не имеет отношения к его нынешнему образу и внешнему виду, пишет газета.ру. У пары 2 общие дочери. У Инны также есть 2 детей от предыдущего брака. Официальный доллар 84.20, евро 96.67.

0: покупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Тенет. Бебеля 33. Акции до конца сентября текущего года.
1: Ну а сейчас о погоде на радио «Лето». Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра, во вторник, 22 сентября, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью от 10 до 12 градусов тепла, но днем плюс 18, плюс 20 будет в нашем городе.
2: Реклама. Переломы, вывихи, ушибы, растяжения, ожоги, укусы, раны. Травмы бывают разные, но все требуют одного – своевременной помощи. Поэтому травмпункт клиники «Здоровье 365» теперь работает в круглосуточном режиме и готов помогать пациентам в любое время. Обращайтесь в круглосуточный травмпункт клиники «Здоровье 365». Союзная 2. Телефон в Екатеринбурге 34-34-365.
0: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

И снова передаю привет и всем, кто этот понедельник проводит вместе с нами. На улице красота, бабье лето продолжается. Ну а для тех, кто здоровый образ жизни предпочитает, напомню, сегодня стартовала неделя бега. Вовсю готовимся к масштабному кроссу нации. Ну а тем, кто бегу трусцой, все-таки предпочитает комфортные поездки в любимом автомобиле, я желаю полегче пройти вечерние пробки. Не скучайте, с вами Радио Лето, Ева Польна, Сергей Лазарев и Иракли с самыми классными треками для вашего нескучного дорожного настроения.

0: Вот так невзначай Ратли напомнил нам о том, что время – самый ценный ресурс. Мы продолжаем двигаться дальше. Ловите гимн хорошего настроения от Марии Краймбрери «Давай не ждать». Она, кстати, очень всех удивила. На днях в проекте «Голос поэта» спела классику 19 века. А еще послушаем Наталью Подольскую. Ее, конечно, да, Вика Гайнека тоже будет с нами.
1: Реклама.
0: А если вы хотели узнать, как по-современному называется тык-дык, когда питомцы бешено носятся по комнатам,
1: одежда,
0: в рубрике «Слово дня»
1: лекции, свопы, мастер-классы. Берите семью и друзей и проведите три дня вкусно и душевно. Горького 4А, вход свободный. 0+.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Замечали, как ваш кот или пес внезапно превращается в пушистую ракету и на бешеной скорости штурмует диваны? Наблюдательные хозяева видят это регулярно. И вот для этого безумия существует слово, которое появилось сравнительно недавно, но уже закрепилось в нашем лексиконе. Встречайте неодушевленное существительное мужского рода «зумис». В словарях его еще пока нет, но пришло оно к нам из английского от глагола, который обозначает «мчаться со свистом». Как понять, что вот он, зумис, начался? У питомца округляются глаза, прижимаются уши, и он яростно носится кругами или зигзагами, как будто находясь на своей волне. Одинаково часто такое случается и у кошачьих, и у собак. Так они сбрасывают лишнюю энергию, стресс после купания или просто бурно радуются вашему возвращению. Буквально несколько минут в норме это длится у обычных животных. Так что не пугайтесь, ваш питомец в порядке, просто у него начался зумис. Часто ли вы замечали такое за своим питомцем? А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

уважаемый Валерий. Была я птица разлука только что на радио «Лето». А вчера, между прочим, отмечался День улетающих птиц. Такой немного грустный, но очень красивый день. Мы провожаем пернатых, которые до первых заморозков решили отправиться туда, где тепло. Ну а мы на радио «Лето» встречаем каждого и согреваем яркими, любимыми нашими хитами. Если птицы собираются улетать на юг, мы собираемся двигаться с вами дальше по направлению к своим теплым, уютным гнездышком. Дима Билан, группа Hi-Fi и Серебро ждут вас по дороге домой на радио «Лето». 20 минут музыки без перерывов на рекламу и разговоры.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 19 часов. Новости.
1: Добрый вечер. Россия потеряла контроль над производством дизеля из-за ударов украинских беспилотников по НПЗ. Об этом написал сегодня президент США Дональд Трамп в сети True Social. Он пишет, что большое количество дизельных заводов в России взорвано и, по крайней мере, временно выведено из строя. Эта нелепая и бесконечная война должна прекратиться, цитирует Трампа газета «Коммерсант». Он напоминает о том, что с весны ВСУ усилили атаки на российские НПЗ. По мнению Трампа, из-за этого цены на дизель по всему миру начали расти. С начала сентября средняя стоимость 1 литра дизтоплива обновила исторические максимумы, в частности, в Штатах, Германии и Франции. Партия «Справедливая Россия» все же преодолела 5% барьер, необходимый для прохождения в Госдуму по спискам. Это выяснилось после обработки 96,95% протоколов. Ранее при 95% обработанных протоколов партия набирала 4,96% и не преодолевала барьер, сообщили в ЦИКе. На первом месте «Единая Россия» 57,8% голосов, далее КПРФ 13,8%, ЛДПР 9% голосов, «Новые люди» почти 8%, пишет РБК. Суд отправил в колонию двух свердловских подростков, которые подожгли локомотив на станции Екатеринбург-Сортировочной по заданию украинских спецслужб. 16-летние жители Екатеринбурга получили за это криптовалюту на 91 тысячу рублей. Ущерб от преступления превысил 1 миллион рублей, отмечает портал 66. Приговор вынес Центральный окружной военный суд. Приговорил обвиняемых к 8 и 9 годам колонии общего режима, признав виновными в теракте и легализации преступных доходов. Преступление было совершено в декабре 2024-го. В Екатеринбурге разбираются в несчастном случае с 16-летней девушкой, упавшей под трамвай. Инцидент случился в центре города, когда вагон начал отъезжать от остановки «Восточная». По предварительной версии, девушке стало плохо, она упала и угодила под заднюю площадку трамвая, пишет Ядин. В ГАИ сообщили, что врачи оказывают пострадавшей помощь. Характер травм не указывается. По словам очевидцев, после падения руки и ноги у девушки были целыми, но она их не чувствовала. В сети появилось видео инцидента, пишет Ядин. В Москве открыли памятник Юрию Лужкову в честь 90-летия со дня его рождения. В открытии монумента в Большом Сухаревском переулке приняли участие спикер Московской гордумы Алексей Шапошников, вдова экс-мэра Елена Батурина, автор скульптуры, народный художник России Салават Щербаков, а также митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, который зачитал обращение от имени патриарха Кирилла. Памятник Юрию Лужкову выполнен в камерном неформальном стиле. Лужков изображен с протянутой вперед рукой, словно приглашая прохожего к рукопожатию, пишет «Вечерняя Москва». Официальный доллар 84,20, евро 96,67.
2: Время прогноза погоды на радио «Лето». Завтра, напомню, у нас вторник, 22 сентября, и в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер неустойчивый, слабый, ночью от 10 до 12 градусов тепла, ну а днем температура воздуха составит 18-20 градусов со знаком «плюс».
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: радио «Лето» только хиты. А далее «Суперхит».
1: Спонсор выпуска – Екатеринбургский деловой мир. Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».
2: Год

0: Радио Лето. Реклама.
1: Екатеринбургский медицинский центр.
2: Хирургическая косметология. Если вас беспокоит образование на коже, папилломы, родинки, атеромы и любые другие проблемы, удаление в день обращения. Квалифицированные хирурги, чистота, вежливость персонала.
3: Адреса клиник по единому телефону 379-0770 и на сайте ekometcenter.ru.
4: Возможно противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: И тот самый день, когда многие обещают себе начать новую жизнь под названием «Понедельник», продолжается. Надеюсь, у вас все получилось. Ну, а я с понедельника по пятницу просто гарантирую вам отличную музыку. По дороге домой сбрасываем рабочие заботы с плеч и наслаждаемся уютным вечером вместе. С нами елка и песня «Домой» прямо сейчас. Таспеха «Я лист». Вот такая осенняя тема в нашем теплом летнем вечернем эфире.

0: была елка на радио «Лето», а впереди у нас рубрика «Вкус жизни». И сегодня поговорим, как красиво выйти из скучного разговора и какие слова подобрать в этом случае, чтобы делать это экологично. Ну а пока никаких скучных бесед, только отличный ритм «Черри Леди» от «Косты Лакосты», группа «Рефлекс» и «Филатов» и «Кэрос». Слушаем дальше и на радио «Лето.фм.ру» абсолютно везде, где есть интернет. Качество отменное.
1: Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на радио «Лето» и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98.9 FM. Для слушателей старше 12 лет. Радио «Лето». Реклама.

0: Старт-продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Телефон рекламной службы 235-0905. Радио «Лето».

0: Для слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето, меня зовут Катя Савельева, и здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. А вы замечали, как затяжная беседа ни о чем буквально высасывает из вас последние силы? Психологи подтверждают, когда мы стимулируем интерес и тратим энергию на фальшивые улыбки, наш мозг испытывает сильнейший когнитивный диссонанс. Мы вредим себе, мы теряем фокус, но и резко обрывать человека на полусловие – не лучший вариант. Тем более, если с этими людьми нам еще работать или пересекаться в компании. Поэтому выходить из таких диалогов нужно аккуратно и элегантно. Запомните две лучшие фразы-выручалочки. Первое. Рад был поболтать, но не хочу тебя задерживать. Она идеальна, ведь вы проявляете заботу о чужом времени, смещая фокус с себя. Вторая фраза. Слушай, интересная мысль. Я как раз обдумаю ее по дороге навстречу. Так вы фиксируете ценность разговора, но логично обозначаете свой уход. Никаких обид, только чистая дипломатия. Ну и есть у меня еще одно замечание. Если вам априори скучно в любом диалоге, где говорят не о вас, возможно, дело не в собеседнике. Попробуйте на пару минут включить активное слушание и задать один глубокий вопрос. И даже банальная беседа может заиграть новыми красками. Ну и чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

между нами, прежде чем попрощаться. До завтра. Услышимся ровно в 16:00. Я тут заглянула в карты звездного неба. Завтра во вторник солнце переходит в знак весов, а это значит, что в жизни будет больше баланса. И любые переговоры, важные разговоры завтра должны пройти на легке. Ну а мы с вами услышимся завтра. Встречаемся на том же месте. Буду ждать каждого из вас. Ну а пока предлагаю послушать Юлию Савичеву и Джигана, Люсю Чеботину, Зару, группу Ума Турман и весь вечер. Самые яркие, любимые наши хиты настраивают наши сердца на самую нужную волну. Здесь была Катя Савельева. Берегите себя. До завтра.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 8 вечера.
1: Спонсор выпуска ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
0: Новости.
2: Добрый вечер. Россия готовится к непростому бюджету на ближайшие 3 года. Об этом заявил в понедельник министр финансов страны Антон Силуанов. Он отметил, что бюджет с дефицитом, но не представляет рисков около 2% ВВП, сказал Силуанов в рамках пленарной сессии Московского финансового форума. По словам главы Минфина, ведомство сделало все, чтобы Центробанк имел возможность смягчить денежно-кредитную политику. Кроме того, Силуанов подчеркнул, что его министерство уже выработало иммунитет к так называемым адским санкциям со стороны Запада, пишет «Москва-24». В Москве сегодня простились с легендарным олимпийским чемпионом Сергеем Чепиковым. Спортсмен ушел из жизни в 59 лет, не смог справиться с онкологией. На церемонию прощания пришли друзья и близкие, в том числе Владислав Третьяк, Ирина Роднина, семья Сергея Чепикова, его первая жена, биатлонистка Елена Мельникова, с сыном. Также на прощании присутствовали бывший губернатор Свердловской области Евгений Куйвышев, министр спорта региона Леонид Рапопорт, сенатор от Свердловской области Виктор Шепти, пишет «Е1». Знаменитый спортсмен был похоронен на Троекуровском кладбище в столице. По итогам выборов «Единая Россия» забирает абсолютное большинство мест в Свердловском парламенте – 36. По списку «Единая Россия» получает 11 мест, еще 25 по округам, итого 36, отмечает «Новый день». У КПРФ по партийным спискам 5 мест, у «Новых людей» – 4, у ЛДПР – 3, у «Справедливой России» – 2. По предварительным данным, явка на выборах Свердловского заксобрания составила 47%. Летняя погода ожидается на Среднем Урале на этой неделе. По данным Уралгидромета, в ближайшее время температура по ночам составит от 5 до 10 градусов тепла, днем по области от 18 до 23. Сухая и теплая погода задержится до конца недели, это обещает Росгидромет. К четвергу-пятнице дневная температура понизится до плюс 16. В ночь на воскресенье ожидается всего плюс 5 градусов в Екатеринбурге, днем в выходные плюс 15. Но будет сухо и солнечно, таков пока предварительный прогноз. Напомню, до вечера вторника на Среднем Урале объявлено предупреждение о смоге. Синоптики уже продлили его и могут продлить и дальше, так как сухая теплая погода способствует скоплению вредных примесей в воздухе. Писатель и драматург Эдвард Радзинский не планирует отмечать грядущий солидный юбилей. 29 сентября ему исполнится 90. По словам Радзинского, он никогда не праздновал день рождения как-то по-особому и не собирается устраивать торжество на этот раз. Об этом он сказал в интервью газете «Ру» и поблагодарил журналистов за память. Как драматург, Эдвард Радзинский стал известен после спектакля «104 страницы про любовь», который ставил режиссер Анатолий Эфрос в Линкоме. Также Радзинский автор постановок «О женщине», «Беседы с Сократом», продолжение «Дон Жуана». Кроме того, писатель известен интересными авторскими программами на телевидении. Официальный доллар сегодня 84.20, евро 96.67.
0: Реклама. Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 699 тысяч рублей и ТО-0 в подарок. Плюс полный бак бензина в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400.
3: Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
4: Ну а сейчас о погоде на радио «Лето». Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра, во вторник, 22 сентября, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер неустойчивый, слабый, ночью от 10 до 12 градусов тепла, ну а днем плюс 18, плюс 20 будет в нашем городе.
0: Реклама. Начинаем с главного. Переулок Черниговский, 12. Полезный адрес, особенно для жителей Уралмаша.
5: Запомните и приходите в современный диагностический центр «Здоровье 365». Консультации специалистов, все виды анализов, обследования на экспертном оборудовании, УЗИ, эндоскопия под седацией, КТ и МРТ.
0: Центр диагностики «Здоровье 365» на Уралмаше. Екатеринбург, переулок Черниговский, 12. Запись по телефону 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98,9.

Наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

сумасшедший, включи рассудок. Из нас двоих отбитая, это ты, если без шуток. Мне украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга

шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

0: слушаете «Радио Лето» 98.9 FM.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.